недавно вспомнила черный какой-то черный. Первоначально мы всех не заводили. А так вот это остальное посмотрели наши. Мы возили несколько раз по форму. И этот момент был одного классика. После этого мы говорили стало. Мы обращаем внимание на социологические исследования. Вот это. Пересмотрели по форме. И вот эти черные точки мы обнаружили точно так же, или вместе, или рядом, массивно с напугом. Если мы приступаем, нам не обнаружены качественные. Мы тоже характерно для действия.